Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословен, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука текла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брежи и моря, и ты держала сферу на ладони хрустальной, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыла свой новый смысл и означала «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и теплая вода. Нас повело неведомо куда, перед нами расступались, как миражи, построили и чудом города. Сама ложилась прямо под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба прослела.

0: Ленинграде. Мы здесь работаем вовсю.
1: Даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой.